Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон-грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом, согласие на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон-грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Сегодня, в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
6: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Светильник», застройщик «Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте «Синародевелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Фут больше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный, 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов, к 12 годам колонии за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей. Дело было возбуждено в 2021 году, сообщает ТАСС. Масштабный рейд по выявлению нелегалов провели в четверг свердловские силовики на 4-й овощебазе. На месте работали оперативники ФСБ, МВД при поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии. При этом перед началом проверок силовики перекрыли все входы и выходы с территории базы. В итоге проверили почти 400 иностранцев, 16 из них оказались нарушителями режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России. Им будет запрещен въезд в Россию на протяжении 5 лет, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Всего, по его данным, с начала года из страны выдворили более 2000 нелегалов. Почти 6000 иностранцев привлекли к административной ответственности, пишет Е1. 11-й международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» стартовал в Екатеринбурге. В фестивале примут участие свыше 500 музыкантов из России, Китая, Кубы, Индонезии, Венгрии, Испании. Это 8 оркестров, 14 ансамблей, 3 хоровых коллектива и свыше 40 солистов. Фестиваль продлится до 28 июня. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитиков, составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также подорожала белая рубашка для мальчиков, она стоит в среднем 913 рублей, а вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит 6721 рубль. Доллар на пятницу 75,63, евро 85,77.
0: Выпуск представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Сегодня, в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте.

0: Подробности sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
3: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – это ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодняшнее слово звучит как имя какой-то древнегреческой богини, но на самом деле это научное название «боязни темноты». Встречайте неодушевленное существительное женского рода «никтофобия». Происходит этот термин от греческого слова «никс» – это ночь, и «фобос» – это страх. Причем никтофобия – это не просто нежелание идти по темной улице, знаете ли. Речь о сильной тревоге или панике, которая возникает именно из-за темноты или ожидания темноты. Интересно, что в случае с маленькими детьми такой страх считается вполне нормальным. Воображение работает активнее логики. А вот у взрослых выраженная никтофобия может быть связана с тревожностью, неприятным опытом или просто особенностями психики. Так что сегодня мы выучили еще одно умное слово никтофобии, но я надеюсь, оно пригодится вам только в разговоре. И уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. Десятки пар зарегистрировали браки в красивых и необычных местах Екатеринбурга в очередную красивую дату. ЗАГСы регистрировали пары, начиная с 0 часов сегодня, 26.06.2026, в ходе акции «Пошли жениться». В числе локаций, которые молодожены выбрали для регистрации, были Екатеринбург-арена, дворец бракосочетаний, здание Сбербанка, театр Мускомедии, библиотека Белинского и другие. Некоторые будущие супруги приехали в Екатеринбург из других городов – Первоуральска, Иркутска и даже Москвы, сообщает ЕДИН. Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета. Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее. Сладость указывается в уровнях БРИКСа. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству покупателей кажется сладким, а при 9 уже нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудование. Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов БРИКСа могут отличаться, потому что на вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти. Доллар 75.63, евро 85.77.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Сегодня, в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.

0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инспро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о ферритине. Многие хотя бы раз слышали это слово в кабинете врача, но не каждый понимает, что же оно обозначает. Вот представьте, железо в организме – это деньги, а ферритин – это банковский счет, на котором хранятся ваши накопления. Именно он показывает, есть ли у организма запас на черный день. Назовем это так. Самое интересное, что дефицит железа может начаться задолго до того, как упадет гемоглобин в ваших анализах крови. И тогда появляются, казалось бы, необъяснимые симптомы. Постоянная усталость, сонливость, сложности с концентрацией, выпадение волос или ломкие ногти. Некоторые люди даже начинают любить необычные запахи. Например, свежего асфальта, бензина или даже мела. Да, такое бывает. Но есть и обратная сторона. Если ферритин слишком высокий, это не значит, что организм богат железом. Иногда такой показатель может говорить о воспалении или других состояниях, которые требуют внимания специалиста. Поддерживать нормальный уровень ферритина помогают продукты, богатые железом. Говядина, печень, чечевица, фасоль и гречка. А чтобы железо лучше усваивалось, полезно сочетать их с источниками витамина С. И небольшой лайфхак. Если сразу после обеда выпить крепкий чай или кофе, усвоение железа снижается. Будьте внимательны. Поэтому главный совет простой. Иногда всего один анализ на ферритин может рассказать о вашем организме гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Вооруженные силы Украины совершили очередную массированную атаку на Москву. За сутки на подлете к столице сбито 45 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего над Россией с начала года уничтожено более 39 тысяч украинских дронов, в среднем по 6 тысяч в месяц. По подсчетам газеты «Коммерсант», основанных на отчетах Минобороны, в среднем в день силы ПВО ликвидируют 223 БПЛА. Чаще всего над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом. Накануне режим беспилотной опасности объявляли и в Свердловской области. Он действовал в течение 5,5 часов. В городе Кушва, который восстанавливают после недавнего мощного смерча, затопило 4 дома и 25 участков. После сильных дождей уровень воды в реке Кушва поднялся на 60 сантиметров. Как сообщили в региональном МЧС, в настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного жилым домам и хозяйственным постройкам. По данным спасателей, гидрологическая обстановка стабилизировалась, новых подтоплений не прогнозируется. Одновременно в городе продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. К работам привлечены более 300 человек и 90 единиц спецтехники. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение.

0: Главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. В Екатеринбурге водителя BMW X5 отправили под арест за чрезмерную тонировку. Его несколько раз штрафовали за это грубое нарушение, но автомобилист упорно игнорировал законные требования полицейских и не снимал темную пленку. В итоге Октябрьский райсуд признал 37-летнего водителя виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест на 10 суток, пояснили в ГорГАИ. Россиянка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях, набрала 9,5 очков, сообщили в Федерации шахмат России. Второе место заняла спортсменка из Индии. Российские шахматисты выступают на турнире под флагом Международной шахматной федерации, то есть в нейтральном статусе. Доллар 75,63, евро 85-77.
1: Выпуск представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Сегодня, в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Россия приостанавливает поставку рыбы со всех предприятий Армении до устранения выявленных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Но сегодня ведомство сообщило о расширении ограничений и на эти предприятия, пишут Вести. Свердловская область вошла в число регионов, где разрешат беспилотные трамваи. Минтранс опубликовал для обсуждения проект соответствующего постановления. Эксперимент планируется провести в двух регионах, кроме нас еще в Нижегородской области. Это позволит заложить правовые основы для тестирования и внедрения в транспортную систему беспилотных трамваев, которые сегодня пока курсируют только в Москве и Петербурге. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что беспилотные трамваи успешно тестируются на первой в России межмуниципальной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. И Орлов рассчитывает, что такие технологии дойдут до Екатеринбурга, пишет агентство ИАН. В Свердловской области активизировались вербовщики террористических организаций. Они все чаще выбирают своей мишенью подростков от 14 до 18 лет. Об этом предупредила антитеррористическая комиссия Свердловской области. Преступники никогда не говорят прямо, что толкают ребенка на уголовное дело. Напротив, они придумывают убедительные легенды, успокаивают совесть юного исполнителя фразами о том, что поджог – это максимум хулиганства со штрафом, а перевод денег или фото военного объекта – это даже не преступление. Но силовики напомнили, что уголовная ответственность за террористические преступления в России наступает с 14 лет. А финансовые взыскания могут коснуться не только самого юного исполнителя, но и его родителей. В Екатеринбурге в начале июля пройдет ярмарка продукции российских колоний. В ней участвуют территориальные органы ФСИН из 9 регионов: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Самарской, Курганской областей, Пермского края, Башкортостана. На ярмарке будут представлены челябинские шкатулки из камня, омские сабли, украшенные драгметаллами, пермский трикотаж. Свердловская область представит различную мебель для дома, дачи и изделия ручной работы. Как пишет «Комсомольская правда», региональные учреждения ГУФСИН в прошлом году выпустили продукции более чем на 4 миллиарда рублей. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В феврале этого года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 75.63, евро 85.77.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 27 июня, в Екатеринбурге облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Это был мод в начале 12-го на радио «Лето», и с этой минуты здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как ваша пятница? Пусть она, как праздник, поднимает вам настроение. Ну и если пятница — это наш с вами самый любимый день недели, ловите по этому случаю наши лучшие хиты. И прямо сейчас на радио «Лето» очаровательная Кэти Топ

0: Привет, друзья! Это Радио Лето. Только что здесь Стас Пьеха и Гузель Хасанова подпевали вашему предобеденному кофе, и мы с вами продолжаем планировать выходные. Я желаю вам побольше интересных идей, чтобы классно отдохнуть, ну а еще поменьше сегодня пробок на дорогах и очередей в магазинах. Тем временем моя коллега Катя Савельева уже выбрала для вас новое слово дня. Ждем ее через 10 минут в эфире Радио Лето и вместе прокачаем наш словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – это ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодняшнее слово звучит как имя какой-то древнегреческой богини, но на самом деле это научное название «боязни темноты». Встречайте неодушевленное существительное женского рода «никтофобия». Происходит этот термин от греческого слова «никс» – это ночь, и «фобос» – это страх. Причем никтофобия – это не просто нежелание идти по темной улице, знаете ли. Речь о сильной тревоге или панике, которая возникает именно из-за темноты или ожидания темноты. Интересно, что в случае с маленькими детьми такой страх считается вполне нормальным. Воображение работает активнее логики. А вот у взрослых выраженная никтофобия может быть связана с тревожностью, неприятным опытом или просто особенностями психики. Так что сегодня мы выучили еще одно умное слово никтофобии, но я надеюсь, оно пригодится вам только в разговоре. И уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

сам Денис Клявер в эту пятницу на радио «Лето», и за ним я, Вадим Белов, лечу к вам с новой порцией вашей любимой музыки. Встречаем выходные под главные хиты от Джасмины, Димы Билана и многих других, кому всегда хочется подпевать. Ну а прямо сейчас на радио «Лето» душевная Ева Поль.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Снижение ставок по ипотеке произойдет в следующем году. Такой прогноз дают экономисты. По их данным, займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Возвращение к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка 14,25%, а средние рыночные по ипотеке 18-19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку цифровой,

0: базе. На месте работали оперативники ФСБ, МВД при поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии. При этом перед началом проверок силовики перекрыли все входы и выходы с территории базы. В итоге проверили почти 400 иностранцев, 16 из них оказались нарушителями режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Всего, по его данным, с начала года из страны выдворили более 2000 нелегалов. Почти 6000 иностранцев привлекли к административной ответственности, пишет Е1. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета. Доллар сегодня 75,63, евро 85,77.
1: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 27 июня, в Екатеринбурге облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это была бесподобная Мария Краймбрери на радио «Лето». А я, Вадим Белов, вместе с коллегами поздравляю вас с пятницей. Удачного вам завершения рабочей недели и отличных выходных под любимые хиты на 98.9 FM. И дальше на радио «Лето» очаровательная Сати Казанова.

0: Ча-ча-ча.
1: Только что нас с вами накрыло волной ностальгии. Это легендарная группа «Блестящая зажигала» в нашем эфире по полной программе. Ну так пятница же! И под эту нестареющую музыку мы полным ходом ведем обратный отсчет до выходных. На часах начало первого, на очереди у нас Нюша, «Город 312», «Серебро» и другие. Ну а через 10 минут на радио «Лето» «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В этой программе Катя подскажет, как сохранять отличное самочувствие каждый день.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о ферритине. Многие хотя бы раз слышали это слово в кабинете врача, но не каждый понимает, что же оно обозначает. Вот представьте, железо в организме – это деньги, а ферритин – это банковский счет, на котором хранятся ваши накопления. Именно он показывает, есть ли у организма запас на черный день. Назовем это так. Самое интересное, что дефицит железа может начаться задолго до того, как упадет гемоглобин в ваших анализах крови. И тогда появляются, казалось бы, необъяснимые симптомы. Постоянная усталость, сонливость, сложности с концентрацией, выпадение волос или ломкие ногти. Некоторые люди даже начинают любить необычные запахи. Например, свежего асфальта, бензина или даже мела. Да, такое бывает. Но есть и обратная сторона. Если ферритин слишком высокий, это не значит, что организм богат железом. Иногда такой показатель может говорить о воспалении или других состояниях, которые требуют внимания специалиста. Поддерживать нормальный уровень ферритина помогают продукты, богатые железом. Говядина, печень, чечевица, фасоль и гречка. А чтобы железо лучше усваивалось, полезно сочетать их с источниками витамина С. И небольшой лайфхак. Если сразу после обеда выпить крепкий чай или кофе, усвоение железа снижается. Будьте внимательны. Поэтому главный совет простой. Иногда всего один анализ на ферритин может рассказать о вашем организме гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Это прекрасная Валерия в разгар пятницы на радио «Лето». И до 16 сегодня в вашей замечательной компании я, Вадим Белов. Привет, друзья! Желаю вам сегодня легкого рабочего настроения и отличного отдыха в долгожданные выходные. И чтобы они наступили поскорее, включаю для вас на радио «Лето» много ярких хитов нон-стоп. На подходе «Бандерас», «Андрей Губин», «Елка» и другие, кто пятницу точно не испортит. И даже наоборот, зажжет сегодня по полной. Отличного дня!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. ФСБ в России арестовало администратора международного террористического сообщества. Им оказался 17-летний подросток из Дагестана. С 23-го года он работал под руководством украинских спецслужб, получал финансирование, учил завербованных совершать теракты, изготавливать бомбы. За это время он организовал десятки терактов в разных регионах России, а также курировал преступления в США, Германии и Италии. На допросе подросток дал признательные показания. Сообщает РИА. Почти 500 человек ликвидируют последствия смерча в Кушве. Привлечены также 120 единиц техники. Гидрологическая обстановка в городе стабилизируется, уровень воды в реке снижается. От подтопления освобождены 4 дома, 10 участков, 15 участков пока затоплены. Без электричества остается более 140 домов. Активно сейчас разбирают завалы. Только за последние сутки с улиц и дворов вывезено почти 4000 кубометров строительного мусора и поваленных деревьев, сообщает региональная МЧС. Также в Кушве работает оценочная комиссия, которая фиксирует ущерб. Всего повреждено более 180 домов, разрушено 18. Жители могут обратиться к комиссии за оформлением материальной помощи. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в академические и на ЖБИ, самые проблемные в плане транспорта района Екатеринбурга. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53 секционных трамваев, 7 машин уже в депо. Помимо трамваев, Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса, 100 больших, 25 средних и 15 особо вместительных гармошек. Десятки пар зарегистрировали браки в красивых и необычных местах Екатеринбурга в очередную красивую дату. ЗАГСы регистрировали пары, начиная с нуля часов сегодня, 26.06.2026, в ходе акции «Пошли жениться». В числе локаций, которые молодожены выбрали для регистрации, были Екатеринбург-арена, дворец бракосочетаний, здание Сбербанка, театр Мускомедии, библиотека Белинского и другие. Некоторые будущие супруги приехали в Екатеринбург из других городов – Первоуральска, Иркутска и даже Москвы, сообщает Е1. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитического центра «Чек-индекс», составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также на 5% подорожала белая рубашка для мальчика и стоит в среднем 913 рублей. А вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит в среднем 6721 рубль. Эксперты отмечают, что выпускники стали отдавать предпочтение не дорогой праздничной одежде и обуви, а комфортному образу. Доллар 75.63, евро 85.77.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 27 июня, в Екатеринбурге облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.

только что на радио «Лето». Наталья Подольская в Екатеринбурге. Начало второго, и по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья! С праздником по имени Пятница! Праздник хоть и небольшой, но постоянный. Передавайте друзьям, коллегам и вашим близким большой привет от радио «Лето». И дальше давайте вместе слушать «Буррито».

0: Эта группа «Пицца» на радио «Лето» добавила красоты нашей с вами пятнице, а я, Вадим Белов, желаю вам легкой работы и приятного отдыха вечером. Отмечаем конец рабочей недели вместе и дальше на радио «Лето». Слушай мою Мишель, «Отпетых мошенников», Марфу и многих-многих других в безупречном качестве и в формате нон-стоп. Приятного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

На радио «Лето» 98,9 FM Денис Клявер в самый разгар пятницы. Как настроение, друзья? Я знаю, что поднимет его на нужную высоту. Много любимой музыки на радио «Лето», где всегда тепло, круглый год. На горизонте главные хиты от группы «Старые приятели» Димы Билана. Раньше всех в эфире «Ираклии», так что делайте радио «Лето» громче и встречайте выходные вместе с нами.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Россия приостанавливает поставку всей рыбы из Армении до устранения выявленных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию.

0: Сокол. Фигурантам 22 и 19 лет. В октябре прошлого года они силой проникли в квартиру актера Вячеслава Воскресенского в Красноуральске. Один из налетчиков ударил его, потребовал деньги. Пожилой актер отдал все, что было – 109,5 тысяч рублей. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дело было раскрыто по горячим следам. Фигуранты получили по 8 лет лишения свободы. Кроме того, осужденные выплатят актеру имущественный ущерб, сообщает «Новый день». 11-й международный фестиваль «Безумные дни» проходит в Екатеринбурге. 113 концертов пройдет в городе. Тема фестиваля в этом году «На прекрасных берегах». Это значит, что в программе произведения так или иначе связаны с водной тематикой. На берегах Дуная, Сены, Темзы, Миссисипи, Желтой реки, на берегах Волги. В фестивале принимает участие свыше 500 музыкантов из России, Китая, Кубы, Индонезии, Венгрии, Испании. Это 8 оркестров, 14 ансамблей, 3 хоровых коллектива и свыше 40 солистов. Фестиваль продлится до 28 июня. Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали телеграм-каналу «Шот-источники» в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. В приоритете у отдыхающих курорты Боракай и Эль-Нида. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет, составляет около 35 тысяч человек. Сейчас безвизово страну можно посетить на 30 дней. Доллар 75,63, евро 85,77.
1: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 27 июня, в Екатеринбурге облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

Только что на 98.9 FM by India, Хчо и Мод. И под их крутейшую новинку ловите большой привет от Радио Лето и меня, Вадима Белова. С пятницей, друзья! Какие у вас планы на вечер? Мы желаем вам удачного завершения всех дел и поменьше пробок на дорогах. Ну а в долгожданные выходные отдохните на полную со вкусом, удовольствием и под любимые хиты на Радио Лето. И дальше для вас сам Стас Пьеха.

0: На 98,9 FM «Время легенд». Это Дмитрий Маликов, только что на радио «Лето». И в эту пятницу у нас много хитов, которым захочется подпевать. Пока вы завершаете дела на работе, давайте вместе слушать А-студио, а еще группу Ума Турман и раньше всех у нас Ольга Серябкина. Это «Радио Лето». Меня зовут Вадим Белов. Отличного дня, друзья!
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
4: Вход бесплатный, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Незабываемая Виагра в эту пятницу на радио Лето. И до 16 здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Сегодня главный день недели, и по этому случаю мы приготовили для вас наши лучшие хиты. Дальше от Артика и Асти, Иванушек Интернешнл, от Филатова и Кэроса и кое-кого еще. Оставайтесь на радио Лето. Ваша компания лучшая.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. В МВД опровергли фейки о мародерстве в Кушве. Пресс-секретарь областного

0: повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Это должно приравниваться к госизмене. Формально смертную казнь в России никто не отменял. Она по-прежнему фигурирует в Уголовном кодексе как высшая мера наказания. Последний раз казнь была применена в 1996 году. После этого был введен мораторий, напоминает агентство ИАН. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, дом в автозгородке построен в 1933 году. В постановлении сказано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашений. Квартиры у них будут выкупать. В Свердловскую область после небольшого перерыва возвращаются дожди. Как сообщили в Уралгидромете, 27 июня на юго-западе ожидаются сильные осадки, грозы, на остальной части без дождей. В Екатеринбурге ночью слабый дождь и плюс 14, днем осадки усилятся и плюс 21. 28 июня на севере облачно с прояснениями, небольшой дождь. На юге в течение суток облачно, дождь местами сильный. И следующая неделя на Среднем Урале начнется с дождей. На чемпионате мира установлен новый рекорд по забитым голам. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 22 года в Катаре. Тогда было 172 мяча. Нынешний мундиаль стал первым в истории, в котором принимает участие 48 сборных. До этого с 98 по 2022 в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды. Доллар 75.63, евро 85.77.
1: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 27 июня, в Екатеринбурге облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Андрей Звонкий в эту пятницу на радио «Лето», а на часах начало четвертого. Выходные все ближе. Выходные — это как маленький отпуск, а отпуск, как мы знаем, это маленькая жизнь, насыщенная и веселая. Желаем вам отлично отдохнуть под яркие хиты на радио «Лето» и дальше в эфире нестареющая музыка от группы «Five's the Family».

0: Вот она, пятница. Это был Артур Пирожков только что на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Встречаем выходные и вместе слушаем ваши любимые хиты. На подходе «Руки вверх», а еще «Шура», раньше всех «Моя Мишель» с суперновинкой. Ну а через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова – это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас. Пригодится однозначно и поможет вам стать еще круче.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
3: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Хочется писать и не хочется.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – это ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодняшнее слово звучит как имя какой-то древнегреческой богини, но на самом деле это научное название «боязни темноты». Встречайте неодушевленное существительное женского рода «никтофобия». Происходит этот термин от греческого слова «никс» – это ночь, и «фобос» – это страх. Причем никтофобия – это не просто нежелание идти по темной улице, знаете ли. Речь о сильной тревоге или панике, которая возникает именно из-за темноты или ожидания темноты. Интересно, что в случае с маленькими детьми такой страх считается вполне нормальным. Воображение работает активнее логики. А вот у взрослых выраженная никтофобия может быть связана с тревожностью, неприятным опытом или просто особенностями психики. Так что сегодня мы выучили еще одно умное слово никтофобии, но я надеюсь, оно пригодится вам только в разговоре. И уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это была группа «Ночные снайперы» на радио «Лето» незадолго до появления здесь моей вечерней коллеги Кати Савельевой. Вот и долгожданный финал рабочей недели. От меня, Вадима Белова, спасибо за вашу душевную компанию. Желаю легкой пятницы, отличных, теплых и недождливых выходных. Всех крепко обнимаю и прощаюсь до 15 июля. Скоро услышимся. Счастливо, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Малышевский мост в Екатеринбурге откроют раньше срока. Уже рано утром, в понедельник, 29 июня. Ремонтные работы на путепроводе завершились на 2 месяца раньше установленного срока. Применяя новейшие технологии, специалисты заменили 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, полностью обновили 16 деформационных швов. Чтобы минимизировать неудобства гражданам, ремонт, который стартовал в апреле, проводился с частичным закрытием полос. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, который сегодня лично проинспектировал объект, пишет «Новый день». В Свердловской области в выходные придут очень сильные ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 июня. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы, убрать с балконов и лоджии легкие предметы и мебель. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтопляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня в Первоуральске. «Волга» врезалась в пассажирский автобус на улице Ватутина. По предварительным данным, 65-летний водитель «Волги» выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив движение автобусу «ПАЗ». Тот ехал по маршруту номер 23 «Магнитка-Политехникум». В результате аварии 5 пассажиров автобуса были доставлены в больницу, им оказывается медпомощь. Всего в салоне было около 15 человек. Об этом сообщили в облгаи. Водитель «Волги» пояснил инспекторам, что отвлекся на перекрестке, так как был в городе впервые, не знал маршрута и автобус не заметил, пишет «Комсомольская правда». Приложение «Телега», неофициальный клиент мессенджера «Телеграм», прекратит свою работу с 1 июля, сообщается в телеграм-канале программы. Разработчики напомнили о том, что приложение показывает

0: Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет и составляет около 35 тысяч человек. Сейчас без визы страну можно посетить на 30 дней. Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 27 июня, в Екатеринбурге будет облачно и временами дождь. Ветер северо-восточный, 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 12, плюс 14, днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

И еще одна новинка от группы BIS открывает новый час ярких и любимых наших хитов на радио «Лето». Кстати, Бигбаев и Соколовский запустили челлендж. Можно снимать свои видео под этот трек и выкладывать в соцсети.

пятницы, друзья. Я вас приветствую. В одной компании мы до 8 вечера будем слушать яркие и любимые наши хиты абсолютно везде, где есть интернет, через наш сайт radioleto.fm.ru и здесь, в Екатеринбурге, по дороге домой, заканчивая важные свои неотложные.

важны дела на работе или, может быть, в отпуске Полина Гагарина, ее «Шагай, не грусти». Нас с вами вдохновляет скоро еще и Дима Билан, и группа «Сливки», и все, что вы любите. В умных колонках тоже, кстати. Просто скажите «Включи радио лето».

Мне кажется, именно в эти июньские дни вопрос, куда уходит детство накануне выпускных по всей стране, звучит особенно актуально. Кажется, что жизнь вот-вот нажмет эту кнопку «обновить», и это трепетное волнение накануне. Ух. Но жизнь взрослая – это не только романтика первых решений, это еще и забота о себе. И через 10 минут в нашей рубрике «Вкус жизни» поговорим о ферритине. Почему он связан с энергией, усталостью и силами на каждый день? Накануне слушаем Сергея Лазарева, группу «Блестящие» и Григория Лепса вместе с Мотом на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о ферритине. Многие хотя бы раз слышали это слово в кабинете врача, но не каждый понимает, что же оно обозначает. Вот представьте, железо в организме – это деньги, а ферритин – это банковский счет, на котором хранятся ваши накопления. Именно он показывает, есть ли у организма запас на черный день. Назовем это так. Самое интересное, что дефицит железа может начаться задолго до того, как упадет гемоглобин в ваших анализах крови. И тогда появляются, казалось бы, необъяснимые симптомы. Постоянная усталость, сонливость, сложности с концентрацией, выпадение волос или ломкие ногти. Некоторые люди даже начинают любить необычные запахи. Например, свежего асфальта, бензина или даже мела. Да, такое бывает. Но есть и обратная сторона. Если ферритин слишком высокий, это не значит, что организм богат железом. Иногда такой показатель может говорить о воспалении или других состояниях, которые требуют внимания специалиста. Поддерживать нормальный уровень ферритина помогают продукты, богатые железом. Говядина, печень, чечевица, фасоль и гречка. А чтобы железо лучше усваивалось, полезно сочетать их с источниками витамина С. И небольшой лайфхак. Если сразу после обеда выпить крепкий чай или кофе, усвоение железа снижается. Будьте внимательны. Поэтому главный совет простой. Иногда всего один анализ на ферритин может рассказать о вашем организме гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Выходные стремительно приближаются, и все, что казалось нам несбыточным в будни, вполне можно исправить отличным планом. Тем более у нас очень много мероприятий. День молодежи, большой автофестиваль, и вот этот маркет, и книжная ярмарка. Короче, хотите пошуметь? Пожалуйста. А если просто погулять красиво со стаканчиком кофе в руках, тоже вполне. Музыку для дороги мы, кстати, тоже вам собрали. Слушайте яркие, любимые наши хиты. Дальше 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Начнем с группы «Серебро», «Иванушки Интернешнл» и «Стас Пьеха» на подходе.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. Малышевский мост в Екатеринбурге откроют раньше срока. Уже рано утром в понедельник, 29 июня. Ремонтные работы на путепроводе завершились на 2 месяца раньше установленного срока. Применяя новейшие технологии, специалисты заменили 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, полностью обновили 16 деформационных швов. Чтобы минимизировать неудобства гражданам, ремонт, который стартовал в апреле, проводился с частичным закрытием полос. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, который сегодня лично проинспектировала объект, пишет «Новый день». В Свердловской области в выходные придут очень сильные ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 июня. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы, убрать с балконов и лоджии легкие предметы и мебель. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтопляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня в Первоуральске. «Волга» врезалась в пассажирский автобус на улице Ватутина. По предварительным данным, 65-летний водитель «Волги» выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив движение автобусу «ПАС». Тот ехал по маршруту номер 23 «Магнитка-Политехникум». В результате аварии 5 пассажиров автобуса были доставлены в больницу, им оказывается медпомощь. Всего в салоне было около 15 человек. Об этом сообщили в облгаи. Водитель «Волги» пояснил инспекторам, что отвлекся на перекрестке, так как был в городе впервые, не знал маршрута и автобус не заметил, пишет «Комсомольская правда». Приложение «Телега», неофициальный клиент мессенджера «Телеграм», прекратит свою работу с 1 июля, сообщается в телеграм-канале программы. Разработчики напомнили о том, что приложение показало рабочую бизнес-модель, собрало многомиллионную аудиторию в непростых условиях, но в формате телеграм-клиента не может обеспечивать полное соответствие всем требованиям, в том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store, указано в сообщении. Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» оплату вернут, порядок и сроки возврата сообщат отдельно. Альтернативное телеграм-приложение удалили из App Store еще в апреле, напоминает «Москва-24». Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали ШОТ-источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между двумя странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет и составляет около 35 тысяч человек. Сейчас без визы страну можно посетить на 30 дней. Официальный доллар 75,63, евро 8.

0: Обратитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

пятничное настроение уже тоже сверкает, как этот якутский бриллиант. Вика Дайнека и ее родные мотивы открыли новый час на радио «Лето». Кто-то уже в дороге, кто-то только закрывает рабочие вкладки. Ребята, пора подумать о том, что выходные уже рядом, и маршрут уже почти, знаете, там из-за поворота явно у вас выстроился. Берите нас с собой в этот вечер. Дальше хиты, яркие, любимые, наши. Они знают отличный путь к вашему сердцу и хорошему настроению. И я, Катя Савельева, тоже ваша попутчица до 8 вечера. С нами «Звонки», «Елка» и «Тестостерон» в ближайшие минуты.

0: Шторм прямо сейчас на радио «Лето». Ну а всем, кто любит машины не только как способ доехать из точки А в любую точку выходных, повезет особенно 28 июня, потому что у нас фестиваль «Уральские монстры». Я напомню, редкие авто, тюнинг, спорткары, ретро-автомобили, классика японская, классика немецкая. Там будет вообще все, что угодно, и можно будет пройти замеры, где бас проверят на характер, как ваши колонки себя чувствуют. Делаем громче, слушаем радио «Лето», движемся дальше по дороге в выходные. Люся Чеботина, «Отпетые мошенники», Юлианна Караулова. Дальше с нами. Всем зеленого света.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Кстати, вы знали, что эта песня была подарком певицы Бьянки, которая подарила Юлиане Карауловой хит «Ты не такой» зимой 2015 года, чтобы поддержать ее в начале сольной карьеры. А говорят, что женской дружбы не бывает. А мы продолжаем с вами двигаться вперед. М-бэнд, Мари Краймбрери. Проект «На заре» ждет вас дальше в пути по дороге в выходные.
1: На радио «Лето».
0: И на нашем сайте radioleto.fm.ru. Абсолютно везде, где есть интернет.

0: на заре, друзья. Вы продолжаете слушать радио «Лето». И да, после летнего солнцестояния длина каждого дня меняется буквально на секунды. И мы этого почти не замечаем, но давайте ловить эти ранние рассветы, вечерние прогулки и солнечный свет. Ловите лето. Оно не любит, когда его откладывают на потом. Прекрасных вам выходных. Мы туда с вами движемся вместе, обгоняя пробки. И слушаем группу «Винтаж», Ирину Дубцову и еще группу «Виагра» и «Иракли». Без перерывов на рекламу и разговоры. Дальше целых 20 минут. Самые яркие, самые любимые наши хиты.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС. Решение приняли главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 24 июня Севастополь остался без электроснабжения. 25 июня в регионе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Дефицит топлива в Крыму и в Севастополе фиксируется с мая. На фоне атак в Крыму также сокращают количество курсирующих поездов. Кроме того, в начале июня оперштаб Крыма утвердил новое расписание поездов. С 10 июня въезд в республику возможен только в светлое время суток, пишет РБК. В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Макрона об отказе США от нейтрального статуса в переговорах по Украине. «В Москве никогда и не считали США абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, пишет РБК. «США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги большую часть вооружений», сказал Песков, но отметил, что очевидно и желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, здание в автозгородке было построено в 1933 году. В постановлении указано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашений. Квартиры у них будут выкупать, пишет агентство ИАН. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в Академические и на ЖБИ в Екатеринбурге, самые проблемные в плане транспорта. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53 секционных трамваев. 7 машин уже в депо. Кроме трамваев, в этом году Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса. 100 больших, 25 средних, 15 особо вместительных гармошек. В Екатеринбурге прошла ночь бракосочетания. Регистрировать браки начали в полночь 26.06.2026. ЗАГСы на один день перешли на круглосуточный режим работы. В первые часы такой акции зарегистрировали отношения 64 пары, сообщает Департамент информполитики области. Одной из первых пар молодоженов поздравляли власти региона. Для участия в акции пары приезжали из разных городов. Возраст новобрачных от 18 до 50 лет. В красивую дату уральцам также предложили пожениться в необычных локациях, кроме ЗАГСов. Например, в театре Мускомедия, в музее ИЗО, в термальном комплексе и на других подобных площадках, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 27 июня, в Екатеринбурге будет облачно и временами дождь. Ветер северо-восточный, 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 12, плюс 14, днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашего дома.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир.

светлая песня «Жасмин», посвященная близкому человеку, открыла наш новый час ярких любимых хитов. И, пожалуй, счастье вообще любит простые формулы. Услышать нужные слова, успеть домой к ужину, например, или ну просто на прогулку на свежем воздухе летним приятным пятничным вечером.

Привет всем, друзья! Движемся навстречу выходным, согреваемся музыкой. Кто-то торопится, а кто-то никуда не спеша, наслаждаясь моментом. Оставайтесь на нашей волне, мы все везде успеем. Напоминаю вам о том, что у нас есть группа ВКонтакте, где мы всегда рады вам в любой момент. Присоединяйтесь к общению, и самые теплые вечера пусть звучат ярче и эмоциональнее под наши классные хиты Джигана и Юлия Савичева. Добро и группа Рефлекс ждут вас дальше.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: прочим, главный звездопад июня достигает своего пика с 27 на 28 июня в нашем регионе. Можно будет загадывать невероятное количество желаний. А мы продолжаем двигаться с вами дальше. Прям по курсу у нас рубрика, которая называется «Вкус жизни». И в ней я сегодня расскажу о том, что такое никтофобия. Накануне послушаем с вами яркие и любимые наши хиты. Объезжая пробки вместе, будем делать это с Анной, Астридием и Биланом. А еще Зиверт и группа «Чай вдвоем» ждут вас дальше на Радио Лето, друзья.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Точка.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – это ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодняшнее слово звучит как имя какой-то древнегреческой богини, но на самом деле это научное название «боязни темноты». Встречайте неодушевленное существительное женского рода «никтофобия». Происходит этот термин от греческого слова «никс» – это ночь, и «фобос» – это страх. Причем никтофобия – это не просто нежелание идти по темной улице, знаете ли. Речь о сильной тревоге или панике, которая возникает именно из-за темноты или ожидания темноты. Интересно, что в случае с маленькими детьми такой страх считается вполне нормальным. Воображение работает активнее логики. А вот у взрослых выраженная никтофобия может быть связана с тревожностью, неприятным опытом или просто особенностями психики. Так что сегодня мы выучили еще одно умное слово никтофобии, но я надеюсь, оно пригодится вам только в разговоре. И уже готовлю для вас новое слово. Слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Группа «Челси» продолжает наш вечерний эфир на радио «Лето». По дороге выходные. Берегите себя, друзья, за рулем. Слушайте 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Дальше и в умных колонках просто скажите «Включи радио «Лето». Наслаждаемся хитами от Егора Крида и Молли. Группа «Ума Турман» и девушка Прасковья великолепная Ева Польна приглашает нас с вами на свободу. А серенаду нам будет петь группа «Дискотека Авария». И все это только для вас.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. На 74-м году жизни скончался экс-министр обороны России, спецпредставитель президента Сергей Иванов. Об этом сообщили сегодня в Единой лиге МВТБ, почетным президентом, который он был. Там отметили, что Сергей Иванов внес ключевой вклад в становление и развитие баскетбольного турнира. Причина смерти не уточняется. Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ, затем прошел спецподготовку в учебных заведениях КГБ, со временем дошел до высокой должности в службе внешней разведки. В разные годы Сергей Иванов был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером, возглавлял администрацию президента, напоминает московский комсомолец. Бывшего главврача Института кардиологии Яна Габинского объявили в международный розыск, пишет «Новый день», ссылаясь на свой источник. Зимой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в Уральском институте кардиологии, писала РБК. В институте не было своего необходимого оборудования. Оно было куплено в коммерческую клинику в соседнем здании, куда направляли пациентов на исследования и оплачивали из бюджета. Также областная ФАС выявила признаки незаконного соглашения между Уральским институтом кардиологии и клиникой сердца. Сообщается, что после отставки прошлой осенью Ян Габинский покинул страну, пишет «Новый день». В России необходимо вернуть смертную казнь. Об этом заявил в ходе своего рабочего визита в Екатеринбург лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что такое наказание необходимо для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России. Фракция партии в Госдуме подготовила соответствующий документ, сообщил Миронов в интервью каналу RTVI. По мнению политика, смертную казнь нужно применять в случаях, когда деньги похищают при строительстве военных объектов, производстве оружия и боеприпасов. Подобные преступления он назвал предательством национальных интересов, пишет портал 66.ru. Первый рейс уральских авиалиний в Абхазии встретят танцами и национальным угощением. Самолет полетит в Сухуми 1 июля. На аэродроме пассажиров будут развлекать национальными танцами, угощать традиционным абхазским лакомством аджинжух, а также хачапури лодочкой, рассказали в пресс-службе аэропорта. Базовый перевозчик Кольцова будет летать в республику дважды в неделю, по средам и воскресеньям, пишет «Новый день». Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала «Инстаграм».

0: 18+.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

сегодня пожелали себе, друзья? На это лето, а может быть на ближайшие выходные, или хотя бы на сегодняшний вечер пятницы. Вот именно этого я вам и желаю, только в двойном размере. С приятными еще заодно неожиданностями. Конечно, легкими дорогами и людьми, рядом с которыми хочется подольше задержаться. Я продолжаю вас сопровождать среди наших ярких любимых хитов еще ровно час. И в нашей компании дальше звонки. Группа Студио и Филатов и Кэрос. Оставайтесь на радио Лето. Здесь тепло 24/7.

26 июня продолжается, не проходим мимо и наслаждаемся этим днем. Кстати, наши предки в такой же день, но много веков назад, собрались вместе за столом, где главным блюдом была гречневая каша. И если уже мы заговорили о ней, через несколько минут в рубрике «Вкус жизни» о ферритине. Они же как-то очень связаны, правда же? Гречка тоже может быть частью рациона, который помогает поддерживать уровень железа. Немного науки, которая помещается в обычную тарелку уже через 10 минут на радио «Лето». Уютного вам вечера. Группа «Градусы», Валерия и Диана Арбенина тоже с нами. И очень скоро. Хорошая музыка тоже положительно влияет на наше самочувствие. Напомню.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о ферритине. Многие хотя бы раз слышали это слово в кабинете врача, но не каждый понимает, что же оно обозначает. Вот представьте, железо в организме – это деньги, а ферритин – это банковский счет, на котором хранятся ваши накопления. Именно он показывает, есть ли у организма запас на черный день. Назовем это так. Самое интересное, что дефицит железа может начаться задолго до того, как упадет гемоглобин в ваших анализах крови. И тогда появляются, казалось бы, необъяснимые симптомы. Постоянная усталость, сонливость, сложности с концентрацией, выпадение волос или ломкие ногти. Некоторые люди даже начинают любить необычные запахи. Например, свежего асфальта, бензина или даже мела. Да, такое бывает. Но есть и обратная сторона. Если ферритин слишком высокий, это не значит, что организм богат железом. Иногда такой показатель может говорить о воспалении или других состояниях, которые требуют внимания специалиста. Поддерживать нормальный уровень ферритина помогают продукты, богатые железом. Говядина, печень, чечевица, фасоль и гречка. А чтобы железо лучше усваивалось, полезно сочетать их с источниками витамина С. И небольшой лайфхак. Если сразу после обеда выпить крепкий чай или кофе, усвоение железа снижается. Будьте внимательны. Поэтому главный совет простой. Иногда всего один анализ на ферритин может рассказать о вашем организме гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Что, похоже, время ближе к 8, а значит, нам пора прощаться. Однако впереди у нас насыщенные выходные, и фестивали в городе, и концерты, и прогулки. Я уверена, встречи с самыми вашими близкими, и, наверное, какие-то будут сюрпризы, которые никто не планировал. Где-нибудь мы с вами точно пересечемся в городе. И знаете, есть фраза, которая мне очень нравится. Выходные нужны не для того, чтобы убежать от жизни, а чтобы ее, наконец-то, почувствовать. В понедельник встретимся снова здесь, ровно в 16:00. Я, Катя Савельева, благодарю за вашу компанию. А с нами Жанна Фриске, Юлиана Караулова, группа «Звери» и Марпа на дорогу. Берегите себя и настроение. До встречи!

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дизтоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалобудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге ужесточат требования к частным перевозчикам после тяжелого ДТП у храма Большой Златоуст, сообщил на брифинге мэр Алексей Орлов. Напомню, вечером 10 июня автобус вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов. Его водитель-мигрант, он взят под арест. Также арестован директор транспортной компании «Автоном» Алексей Юрков, адвокаты которого не смогли обжаловать решение о мере пресечения. Свердловский облсуд оставил мужчину под арестом до 10 августа. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение режима труда водителя автобуса. Воздержаться от поездок в Молдавию рекомендуют российским гражданам МИД страны. На сайте российского внешнеполитического ведомства указано, что в Республике Молдова усиливаются дискриминационные меры. В частности, в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов подвергают унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения доступа к воде и продуктам, говорится в сообщении МИДа, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге перестанут ходить трамваи номер 20 с сообщением ЦПКИО «Шортаж». Пассажиров выручит 12-й маршрут, который планируют направить на конечную остановку «Шортаж». Об этом сообщил портал «Е1 Источник». Кондукторы уже предупреждают об этом пассажиров. Об этом рассказали порталу «Горожане». Кондуктор рассказал, что с 1 августа маршрут номер 20 полностью отменяют. Король Великобритании не вернется жить в Букингемский дворец, нарушив традицию, сообщает Daily Beast. В 1837 году прабабушка Карла III, королева Виктория, переехала в Букингемский дворец в возрасте 18 лет, и с того момента правящие монархи всегда занимали дворец. Но в 22-м году Карл III и его супруга Камилла переехали и жили либо в Виндзоре, либо в Кларенс-хаусе. В Букингемском же дворце был ремонт. Но и после его завершения супруги решили не возвращаться. При этом Букингемский дворец останется основным рабочим центром для всего королевского двора Великобритании, а также местом для официальных приемов, отмечает «Москва-24». Официальные курсы Центробанка на выходные: доллар 77.06, евро 87.40.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 27 июня, в Екатеринбурге будет облачно и временами дождь. Ветер северо-восточный, 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 12, плюс 14, днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дистоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалабудов отметил, что на заправках 4 крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с 2 последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, 27 июня. И что же ожидает нас в Екатеринбурге? Будет облачно, временами дождь, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 градусов, но днем плюс 16, плюс 18.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.